0: Здравствуйте, товарищи!
1: Москва. Минус 5 степеней.
2: Moscow, minus 5 degrees.

0: Сотрудники администрации Чечни, чеченского представительства во главе с руководством республики готовы к дворце культуры в центре Москвы, захваченных террористами.
1: Фактически первое исполнение воли террористов. 8:30 утра. К театральному центру на Дубровке прорываются родственники заложников, отчаявшиеся и измотанные изнурительным ожиданием увидеть своих детей.
2: Moscow, minus 10 degrees.
3: Москва, минус 10 степеней.
4: The red flag came down over the Kremlin tonight as President Gorbachev resigned and brought to an end 7 decades of communist rule in the Soviet Union.
5: Главные идеи перестройки, включая на всех направлениях, политическая реформа, экономическая реформа, многонациональное государство, я протащил.
6: Я думаю, наши люди еще не понимают, что они лишаются страны. Страны ведь не будет.
2: Moscow, minus 15 degrees.
3: Москва, минус 15 степеней.
7: Дорогие товарищи, с глубокой скорбью, чувством невосполнимой утраты космонавта, коммуниста, героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина.
8: А выявляется минута молчание.